0: мальчика или девочку, хорошего или плохого, капризного или послушного? Удивительный спрос на мальчиков, но вам повезло. У нас сегодня выставка-продажа. Пожалуйста, присаживайтесь.
1: Пауси. Ай, юбочка. Пауси.